хоть фришко сорут. Дара мело, мирагро. Хоча ецеруйчи логок születnek,